0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: При мікрафоні Єва Бардзялоўская, і тут я вам прапаную прасачыць, як Польшча уключаецца ў прамоцыю правоў чалавека ў Беларусі, і таксама як Польшча крытыкуе Беларусь. Зробім мы гэта на прыкладзе выступлення ў Польшчы на інтэрактыўных дыялогах з групай незалежных экспертаў ААН па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Пачнем з 57-й сесіі Савета па правах чалавека ААН. Яна прайшла ў верасні 2024 года. І вось што тады Польша сказала пра Беларусь. Прамаўляе перакладчык.
2: Обратили внимание на недавнее освобождение белорусским властям некоторых политзаключенных. Однако положение с правами человека в Беларуси не свидетельство об улучшении. Многие обеспокоенности, выраженные здесь, по-прежнему остаются в силе. Белорусские власти продолжают подавлять инакомыслие, репрессировать политических оппонентов организации гражданского общества, независимые СМИ, продолжают преследовать меньшинств, в том числе польское. Правозащитники стали мишенью. Мирные демонстрации жестоко подавляются. Изменения в законодательстве расширили применение смертной казни, привели к ужесточению наказаний за неповиновение властям. Заключенные сталкиваются с пытками, жестоким унижающим достоинством обращением, даже смертью из-за неадекватной медицинской помощи. Вновь осуждаем участие Белоруссии в военной агрессии России против Украины и циничное использование мигрантов в качестве политического инструмента. Признаем необычайное мужество из точки более 1300 белорусских политзаключенных, которые заплатили высокую цену за осуществление своих законных прав. Мы чтим их мужество, призываем к их безусловному освобождению. Спасибо.
1: Праз год у верасні 2025 года у межах 60-й сесіі Савета па правах чалавека ААН Польшча на інтэрактыўным дыялогі з групай незалежных экспертаў па Беларусі сказала пра Беларусь наступнае.
3: Жестокія рэпрэсіі беларускага рэжыма в преддверии фиктивных президентских выборов 2020 года продолжаются по сей день. Контртеррористическое и противоэкстремистское законодательство используется для преследования политических оппонентов, гражданского общества и СМИ. И юристы также стали мишенью. Адвокаты, борющиеся с нарушением прав человека, преследуются. Судебная система Беларуси – инструмент репрессий. Суды выносят политически мотивированные приговоры в нарушении гарантий на справедливое разбирательство. Отмечаем, что недавно были освобождены 52 заключенных в рамках сделки, заключенные при посредничестве США. Также было помилование 25 человек. Задержанные рассказывают о пытках, которым они подвергались. Это вызывает огромную тревогу. Призываем Беларусь освободить всех, кто содержится в условиях произвольного задержания. Необходимо положить конец распространенной культуре безнаказанности виновных в нарушениях прав человека в Беларуси. Мы призываем Беларусь наконец прекратить свое участие в агрессивной войне России против Украины и прекратить все гибридные нападения на своих соседей, включая мою собственную страну Польшу.
1: Еще праз год на 61-й сессии Совета ООН по правах человека Польша про Беларусь сказала вот что.
4: Положение с правами человека в Беларуси остается сложным. Некоторые политические заключенные были освобождены, но большинство остается в тюрьме. И большинство освобожденных были вынуждены покинуть страну, а те, кто остался, остаются под наблюдением. Это значит, что их наказание продолжается даже после освобождения. Беларусь остается одной из стран с наибольшим количеством политических заключенных на душу населения, многие из которых содержатся в ужасных условиях. Мы вновь призываем к немедленному и безусловному освобождению всех политических заключенных, включая представителей польского меньшинства, таких как господин Андрей Почабута, лауреат премии Сахарова Европейского парламента. Польша решительно осуждает кампанию транснациональных репрессий. С помощью угроз конфискации имущества или политически мотивированных преследований власти стремятся заглушить инакомыслие даже за пределами Беларуси. Отказ диссидентам в доступе к консульским услугам за рубежом – еще одна форма репрессий. Мы выражаем солидарность с народом Беларуси и продолжим поддерживать их стремление к демократической стране.
1: А теперь давайте проанализуем выступление Польши на всех интерактивных диалогах с 2024 года. Там можно убачить, что Польша последовательная у осуждении порушения прав человека, которые здесняются белорусскими уладами. А так само она последовательная у оценке региональной роли белорусских уладов. Например, на протягу всех интерактивных диалогов с группой независимых экспертов Польша звертала увагу и осуждала удел Беларуси у агрессивной войне России супраць Украины. А кроме того, Польша отсочивает и використовує актуальную информацию про ситуацию с политвязнями и их помилованием при посередництве американского боку. Коли тие почалися, так у межах 60-й сесії 2025 год, Польша згадывает про помилование 52 человек, а на 61-й сесії 2026 год про вызволение некоторых політичних зняволених. А кроме того, Польша активно адлюстровує новоувядзенне у переследзе політичних опонентов белорусскими уладами. Наприклад, на 61-й сесії у межах своего выступления она згадывает про адмову диссидентам у доступе до консульских послуг за межой, а так само про транснациональные репрессии, якія почались у дочиненні до працівников режиму. Так само Польща послідовно виказує солідарність з народом Білорусі, як это я сказала на 61-й сесії, і так само шанує їх мужність, что прогучало на 57-й сессии. Так само Польша последовательно закликает белорусские улады до безумовного вызволения политических зняволенных. Однако, менавіта на 61-й сессии 2026 год она робит додаток, уключно с представниками польской меньшинства, такими как Анджей Пачобут, який, до речі, был не так давно вызволенный. А на этом я, Ева Бардзілоўская, с вами развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. All human rights
5: for all. Высокий вопрос живого стейсис. Весьянс.
6: Права человека для всех.
7: Все права людины для всех.
8: Усе правы человека для всех.
9: Весна. Правоабарончая передача на беларускім радыё Рацыя.

0: У Варшаве адбудзецца другі фестываль Love Rive. Першая падзея прайшла сёлета ў фінальны дзень зімы 28 лютага. Цяпер арганізатары вырашылі адсвяткаваць пачатак летняга сезону. Больш пра канцэпцыю імпрэзы нашай журналістцы Марыне Савіцкай распавёў суарганізатар і выступоўца івенту Чэслав.
1: Концепция этой вечеринки, как всегда, хорошо провести время, оторваться на танцполе и помнить об этой вечеринке еще долго. Но помимо этого, конечно же, мы приготовили еще несколько концепций. Первая концепция такая, что мы ставим акцент на музыке даб, драм и бейс, так как наша саунд-система очень хорошо под это заточена. Ну и помимо этого, я очень люблю тоже эти стили. Я бы очень хотел услышать, как они прозвучат на нашей классной саунд-системе. Второе, концепт ставим, конечно же, на том, что закрываем клубный сезон, открываем летний сезон. Как вы все понимаете, летний сезон, фестивали, хорошее настроение, пленэры. Так что сделаем такой хороший старт, внесем летнего настрою и на этой нотке хорошо проведем лето.
2: Распавіди, калі ласка, про артистов, якія будуть забезпечивать этот самый добрый настрой.
1: Владман, всем вам известный по даб-вечеринкам, сыграет винил-сет в стилях даб, степпер, диджитал. Дальше Чэслав, тоже могли видеть, слышать, сыграет в полном фестивальном составе. С Леней, с Пашей, с Леной, может быть, будут приглашенные гости. Появляются у нас новые инструменты, такие как беринбау, новые синтезаторы. Каждую минутку, секунду ищем новенькие звуки, чтобы вас удивить. Предполагаю, что будет очень интересное выступление, Чэслав. Двигаемся дальше. Квазар – ключевая фигура польской электронной музыки, так сказать, ветеран этого движения. Позиционирует себя с разных сторон, но я хорошо его знаю со стороны драм-н-бейса, джанглов и так дальше. Помимо этого, он основатель лейбла Bazarek Studio. Реализует свои проекты, сотрудничает с другими артистами. Одарованный со всех сторон человек, артист. Двигаемся дальше. Курьяно. Я бы так сказал, что он человек-фестиваль. То есть даже если нету фестиваля рядом, он его делает сам. Он тоже сыграет сет в стилях драм-н-бейс, джангли. Двигаемся дальше. Макс – это директор саунд-системы, которая будет играть 23 мая. Вы должны услышать и все поймете. Молодой музыкант, классический контрабасист, а в свободное время – техно-диджей. Будет секретом, в каких стилях он сыграет, но скажу вам точно, что не будет это скучно. Так что приходите, все сами услышите.
2: До речи, вы такую импрезу крышку ранее уже робили. Перша фест отбылся. Что запомнилось именно из его? Что было яркого?
1: Скажу вам откровенно честно. Первый момент – это улыбки и лица людей, которые довольны и растворяются в танце. Это самое важное. Основная задача, для чего мы это делаем. Оторваться. Во-вторых, очень мне запомнился такой момент, что я отошел за 200 метров от клуба и слышал детально бас. Я тоже очень люблю такие моменты, слушать рейв за 200 метров от него. И мне понравилось, и в этот раз будет, по крайней мере, точно так же. Все мои ожидания, не то что они у меня были какие-то супер, но я в восторге. Все произошло наилучшим образом. Sound System сыграл очень хорошо. Участники показали уровень. Люди пришли с хорошей энергией, открытые. В общем, по каждому пункту все было на своем месте. Давайте посмотрим в этот раз, как получится. Не будем загадывать. Но у меня есть такое подозрение, что будет еще круче, чем на первой эдиции. Так что приходите и потанцуем вместе.
0: Плануецца, што фестываль Lawn Rave стане традыцыйным і будзе ладзіцца некалькі разоў на год.

0: Радио
1: Рация. Семятычи.
2: Кобрень.
1: Высокая.
2: Янов Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: Что почуем у ближайших новинах на Радио Рация? Успышка лихоманки Эбола у Африцы. Заводшна судять политолога Балкунца. А у Беларуси зарабили необовязковый техогляд купленного автомобилю. Больше скажа Валя Лаевская уже про 4 минуты.

0: тут жыве Беларусь. Раніца з рацыяй у суботу 16 траўня. Сёння гадавіна гібелі Мірослава Лазоўскага, беларускага патрыёта, баяра палка Каліноўскага, літовец Рымас Армайчыс, пазыўны дзед, стаў інструктарам палка Кастуся Каліноўскага ў першыя месяцы вайны супраць Расіі. Ён успамінае Мірослава Лазоўскага як чалавека здольнага трымацца да апошняга і не пакідаць сваіх у бядзе. Пра гэта Рымас Армайчыс распавёў у інтэрв'ю Анжаліке Лялькоўскай.
1: Распавядзіце, якім вы запомнілі Мірослава Лазоўскага?
2: С ним я познакомился еще будучи в Киеве, он приезжал, он больше времени был уже на боевых, я только приехал. Ну так, привет, больше начали что-то общаться, когда он приезжал, люди проходят учебку, и это называется как покупатели, да, приезжают, берут людей, которые уже идут в их подразделения, идут на фронт, вот там уже мы больше общались, а основное общение было это в Ульяновске, это было Гуляйполе, там мы больше всего работали, там был в то время самый большой Армагеддон, по нам била артиллерия очень сильно, там надо было подготовить плацдармы к штурму. И там уже было такое более тесное общение. Он, когда выходили мы работать в серую зону, то есть подготавливать плацдармы, подходы проверять к позициям, мы работали, он часто предоставлял своих ребят как прикрытие для саперов. То есть мы ходили с его людьми, мы ходили с Жоржа людьми, там всякое было. И вот там мы уже начали более тесно общаться, делиться информацией. Конечно, мы все жили по разным точкам, но уже общение было намного тесное, ближе, как говорят. И вот с этого мы начали как-то более дружить, более общаться, начали с планировки операций разных. Я никогда не был старшей группы, я всегда говорил, это ваш белорусский полк, и старшей группы должен быть кто-то из белорусов. Я просто дед-инструктор, который помогает, который работает с ребятами. А больше всего я работал со всеми подразделениями. В терроре был и с литвинами работал, но больше всего я работал с Волотом. То есть ребята мои из Волота. И я был так как бы и никто, и дед-инструктор. И все меня знали как дед-инструктора, который между всеми этими боевыми в учебке еще проводит занятия, рассказывает сказки про мины, как их обнаружить, как их обойти, идентифицировать. Вот это была основная задача для всех. Это должны были все пройти как первую медицинскую помощь. Вот и на этом, на Гуляйполе, это вот когда там был фронт, когда мы там выполняли задачи, мы вместе начали выходить, потом начались планировки операции.
1: А какие особливости белорусских ВРУ вы могли бы отзначить?
2: Вот когда я с белорусов сравниваю с другими, с европейцами, с литовцами, с украинцами, я всегда говорю, ребятам рассказываю, в Литве, когда провожу занятия, рассказываю, говорю, вы знаете, чем кто отличается? Ну, и ребята спрашивают, чем? Я говорю, вот белорусы, они как батька. Батька сказал, значит, святое. Они пока не получат приказ, они никогда не отойдут, они будут стоять насмерть. Если все европейцы отойдут, начнется Армагеддон, европейцы отойдут, украинцы берегут своих людей, белорусы, говорю, будут стоять насмерть, пока не получат приказ. Если про них забыли, значит, они погибнут. Вот это белорусам никогда не надо ничего повторять второй раз. Когда ты очень сильно привяжешься к человеку, он становится тебе очень близким, и когда ты его, он погибает, это для меня всегда было, как будто ты потерял часть себя. Ты никогда не показываешь этого на виду, да, но приходишь в комнату, там, где ты живешь, или что тебе иногда волком хочется быть.
1: Яким был апошні бой Мирослава Лазовского?
2: Я в самом бою не участвовал, я просто знаю от ребят, которые мне это рассказали, что он пошел помочь ребятам, Они должны были в здании, должны были отойти, но разрешения на отход не было, он пошел им помочь. И в то время прилетела 242-я миллиметр, как она там, это минометная мина большая. И там пали перекрытия, развалились перекрытия. Некоторых ребят прижало. И уже нельзя было эвакуировать. Тоже этих ребят хорошо помню. Там парамедик был, один был еще со мной до этого. На Марганце вместе работали. И их нельзя было эвакуировать, он им дал по гранате, а кого можно было вынести, вывести, группа вся ушла, он остался на прикрытии. И когда они отходили, те ребята взорвались, а ему зайти за угол, за, ну, за укрытие, где можно было бы уже как-то укрыться, не хватило примерно 15-20 метров, он погиб. Потом его оттуда эвакуировали и уже похоронили.
0: Мирослав Лазовскі камандаваў пяцёркай разведвальна-штурмовай групы добраахвотнікаў, якія першымі сустракаюць агонь на вайне. Загінуў 16 траўня 23 года, а ў тым баю пад Бахмутам разам з ім загінулі яшчэ трое пабрацімцаў, аднак інфармацыя пра іх не раскрываецца ў мэтах бяспекі.

Великий день отспевали звоночки званы за полдня, за неделю, за тыдень, дочекаем соправной.

0: Дига.
1: Свои модели. Они были там маленькие, на старой архитектуре, и мовление там было такое, как вельми-вельми роботизованное. И совсем не подобное на соправдное. То, что у нас в первой итерации отрумалось изробить, это уже было плюс-минус соправдное нормалевое мовление. Ну, с некоторыми хибами, или как бы... Ну, и оно уже такое, человечее.
2: Ты меня уже раздивил. Я сказал литерально один сказ, просто один сказ. Причем я сказал просто в лэптоп Сергею. И он на этом сказе научил свою модель, только на этом сказе. И потом надруковал некий текст, так само сказ. И этот сказ уже моим голосом, не просто подобным, а докладно моим, крышечку с иншими паузами,

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Беларуси, 15 у Польши. Война во Украине, змены у громадской думцы России, выборы у КР, яука вельми низкая, под Барановичами бесправника спыняли со страляниной. У студы с новинами стать дедарка. 1543 день войны. Украинские удары по России упершиню за час войны стали турбовать российцев больше, чем сам фронт. Как показало пытание подконтрольного Кремлю фонду ФОМ, 18% российцев назвали головной темой тыдня украинские обстрелы территории России. Для поравнания тему так званой СВО, специальной военной операции, основной назвали 16%. Означается, что такое отбывается упершиню с початку полномасштабной войны. Цікавость до украинских ударов начала резко расти после дроновых атак на Белгород, Москву и российскую нафтовую инфраструктуру. Особливо прикметным эффект стал после ударов по МПЗ и нафтобазах, которые привели до проблем с паливом и скорочения нафтового экспорта России. Выборы у КР. На выборах у Координационную Раду Беларуси с 12 до 16 травня проголосовали амаль 1300 человек. Керовница выборчей комиссии КР Алина Приходько заявила о полновартостной праце сайту и платформы для голосования на выборах у КР 4-го скликания. Цитаты. «Мы не можем теперь сказать, что явка невысокая, только тому, что люди спробовали проголосовать, и у них ничего не вышло. Эту колькость мы покуль не можем нияк вылечить», сказала Алена выданию «Позерк». Для ее об низкой явце свечить невеликая колькость загрузок прикладания на мобильные прилады. Приходько додала, что особливостью DOS-атака стала 100% эмуляция наведников. То бок ты не можешь сказать, это был бот, ти наведник, тому что боты настолько якостные. Учора, например, на один сервер было приблизно 90 миллионов запытов, то бок то, с чем маем справу, теперь это на самом деле беспрецедентная, накированная, вельми дорогая, вельми якостная операция. Конец статы. Голосование на выборах у Координационную Раду подолжили до полудня 19 травня. У Барановицким районе нецвярозы бесправник спробовал з'ехать от ДАИ, его спынили страляниною. Супрацовники аутоинспекции выкарстали зброю, каб спынить автомобиль «Вольво», кировца якого небеспечно почувался на дорозе. Инспекторы початково подали автомобилисту сигнал на спынение для вёски Янова, але той просто поехал прэч. Выник медицинской проверки свыше 1 промилле алкоголю у выдыханным поветры. Кировцу чакая штраф 200 базовых, это каля 9000 рублёў. Про літаратуру. У четвер, 21 травня, у Віленскім беларускім музеі імя Луцкевіча адбудзецца літаратурны вечар былога кіраўніка беларускай службы Радыё Свабода Александра Лукашука. На ім ён прадставіць сваю новую кнігу «Незавершанасць», якая месяц таму выйшла ў беластоцкім выдавецтве «Камунікат». Пра кнігу кажа выдавец Яраслаў Іванюк.
3: Гэта ўжо другая кніга гэтага аўтара, якую выдае «Камунікат». Раней «Гульня у Освальда», якую мы выдалі ў мінулым годзе, гэта пра забойцу прэзідэнта Кеннеді, яго мінскі след, так бы мовіць. Кніга «Незавершанасць», гэта зусім іншае выданне, гэта кніга абсалютна мастацкая, гэта кніга таксама з такой літаратурнай крытыкай, я б сказаў, аўтара.
2: Акрамя прэзентацыі сваёй кнігі Лукашук раскажа пра свае сустрэчы з рознымі вядомымі людзьмі, у тым ліку пісьменнікамі, а таксама пра штучны інтэлект, які выканае раманс на яго словы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У ближайшую неделю на белорусско-польском помежье переменливая облачность, короткочасовый дождь, махчимая навальница с порывами ветра до 14 метров за секунду. Температура по ветру у ночи плюс 10-12, у день 20-24 градуса тепла.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
4: Музыка, як под життя. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны. Савіцкай.
5: Вітаю господарства, усі, хто нахвалює Беларускага Радіо Рацыя. Мене звуть Марина Савіцкая, і гэта тыдзень Еўрабачання. А значыць, размаўляць сёння ў перадачы мы будзем менавіта пра гэтае музычнае спаборніцтва. Тым больш, што ладзіцца яно ў юбілейны 70-ты раз гэтым годам у Вені. Так вось, пра асаблівасці, адметнасці менавіта гэтага спаборніцтва сёлета мы і будзем размаўляць.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Музыка, як под життя. Манифест. Авторская программа Марины Савицкой.

вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь. Манифест.

0: I вы уже певно додумалися, что у этой передачи будут пановать две пары года – весна и лето. За нашим окном покуль что свою або усмешку, або роги показывает тая первая, але уже праз месяц и тая другая выявить полностью свое обличье. I tamu nie będziem mieniać autora wierszał i Michał Andrasiuk poznajomić was z pohľadam poeta na leta. I pobaczycie, że na dworie bolsz trywała je u swoim wyobrazie, czym człowiek. Dyk obodwa wiersze byli napisane ja bolsz za 100 hadów tamu nazad.
1: Janka Kupala, leta. Leta, ty, leta pregóża kwiacista je. Кольки ты уносиш аздобы с собой. Тягнуцца струйна шнуры каласістыя, пахне павабна трава над ракой. Гнуцца на лузе касцэне марудныя, дзе-нідзе ў постаці серп заскакаў. Песня пачулася, наская, нудная, рэха панеслася, бор адказаў. Шум покатился от лесу одетого, солнце купается у полыску роз. Эх, кап, сдается, да и счастье до этого. Эх, кап, сдается, меньше гора и слез.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 19-я година у Беларуси, 18-я у Польши. Война в Украине. Ці магчымы удар з Беларусі? Ціхановская адрагавала на заяву Зеленскага о планах нового

0: Иисус скажет про свою хвалу, про хвалу Отца, а так само про нашу хвалу. Мы чувствуем, что отбывается что-то важное, или что? Наша сучасная уражливость не занадто сугучная с этим словом. Хвала — это перш за все интенсивность існавання, а уже потом выпроменивание, бляск хвалы, якую Моисей хотел сузирать, учини, каб я убачил твою хвалу. Сын, ставши человеком, отримає новую хвалу и переменить лёс человечества. Раз свою смерть с любовью и про свое увоскресенье, он открывает шлюзы Божьего життя, якое зможе нас наполнять и переменять. А дарую их життем вечным, и у их буду огорнуту хвалую. Отсюда слово святого Ірынея, хвалою Бога з'являється человек. Але Ірыней додає тое, про что мы часто забываем, а життем человека з'являється сузиранне Бога, а значит, удел у его житті. Можно сказать, что Иисус вельми цвяроза и реалистично подошел до питання протягивания своей справы, якую покинул сполнять костел. Ключевые наказы не покидают ніякого сумневу, что треба чинить. Кожная улада на небе и на земле не означает людского панавання, якое разумеется в категориях политики ці керавання. Иисус потлумачил, як треба ей разуметь. Улада основывается на служении, на почутті отказности, верности в выконании своих обов'язков. Ненавидя таким чином и в таких околичностях Иисус будет сопровождать костел на земле. Его боские авторитеты и особо гарантуют, что костел сможет спокойно исполнять свою миссию поводле гэтых указанию, бо Христос будет нестомно чувать над поспехом евангелизационной миссии. Але есть умова. Это повинна быть евангелизационная миссия у разумении Евангелия, а не поводле уявления у этого света. И тут возникает проблема в разумении и верном выкористании правил евангелизации. По своей сутности она базуется не столько на навучанні, кольки на тым, как пробить людей вучнями. Этот процесс потребует инициативы, активности и уделу. Идите. Нельга тривать у нерухомости и чекать. Треба предпринимать разные деяния, якія допомогут дойти до інших людей с посланием Евангелия. Это послание, якое так само называют керигмой, просто и коротко. В найважнейшем сучасном документе про евангелизацию, адгортации Евангелии и Нунцианди, про это написано так. У Иисусе Христе, Сыну Божьем, який стал человеком, помер и воскрес, кожному человеку было дадено избавление, як дар ласки и Божьей милосердности. Менавіта с гэтым посланием и сведчанням про Иисуса Христа, Сына Божьего, посланного Отцом, каб избавить светы кожного человека, и шли апостолы у моцы Духа Святого. Закликали людей верить у Христа и открываться на дар избавления. Коли апостолы бачили в людях веру, то уделяли хрост, а Дух Святый своими дарами и деянием подтверждал, что вера гэтая сапраўдная, что она пераменяет человека. И только тогда надыходил час навучать правилам христианского життя, читать Божью волю, ставить потребования. Этот парадок речи вельми істотны, найперш обвещение основы Евангелия, потом особистый акт веры и навертания, потом хрост и только тогда тлумачение христианских норм и потребований. Сегодня, на жаль, часто начинают от конца, и тому мы переживаем фрустрацию, бо без веры катехеза, гамилия, казання, нават сакраменты не дзейнічаюць. Каб яны маглі дзейнічаць, перш за ўсё, патрэбна жывая вера. Иисус, як добры пастор, хоча ўзяць адшуканую авечку на плечы і прынесці ў аўчарню. Гэтая аўчарня з'яўляецца дом Божы, касцёл, дом Айца. Падчас Евхарысты Иисус узносіць свае вучы да неба і просіць Айца, каб усе ў яго доме былі адно. С причины пандемии некоторые из нас зараз не могут находиться в доме Отца. Однако варто стараться про трансляции с верой еднаться с супольностью костела. Нехай гэты евхаристичный голод одновить у нас сапраўдны христианский дух. Каб после оздоровления планеты от вируса мы подошли до евхаристичного стола одновленными и без поделу, без крыўды и осуджения. Бо Иисус не глядит за суджением на тех, кто про грех доходит. Он глядзіць як пастыр, які хоча ўзяць хворую авечку на свае плечы, хоча аздаравіць яе і ўмацаваць. Уявім сабе таксама абраз апошняй вячэры. Езус сядзіць за сталом, вакол яго вучні 12. Сярод іх ёсць два асаблівыя вучні: адзін Юда, яго сэрца скамянела, ён нічога не прымае з сэрца Езуса. Праз хвіліну ён выйдзе, каб выдаць яго. Другі — гэта Ян. Ён спачувае на сэрце Езуса, яго сэрца нічога не прапусціць і не страціць. Сядзячы ў касцёле, мы ажыццяўляем апошнюю вячэру. Магчыма, сярод нас ёсць хтосьці з сэрцам Юды, магчыма, ёсць таксама Ян. І з пэўнасцю можна сказаць, што большасць з нас знаходзіцца недзе пасярэдзіне. Нашае сэрце крыху з каменя, крыху з цела. Мы крыху як Юда, а крыху як Ян. Адных людзей мы любім, а іншых асуджаем за іх грэшныя ўчынкі, прагнем выдаліць з нашага асяроддзя. Езус жа нікога не асуджае, калі нехта чыніць грэх і адыходзіць. Ён прагне ўзяць яго на плечы, каб занесці ізноў да ўчарні. На жаль, у гісторыі касцёла, якая налічвае ўжо больш за 2000 гадоў, часта было так, што вучні Хрыста не мелі ў сабе сэрца паводле сэрца свайго настаўніка, добрага пастыра. Часткова ў іх было сэрца Яна, часткова сэрца Юды, якое не мае ніякай сувязі з сэрцам Езуса. Таму ўжо амаль 1000 гадоў касцёл падзелены паміж Візантыяй і Рымам. На жаль, падзелы існуюць нават унутры касцёлу, і ў праваслаўнай царкве, і ў каталіцкім касцёле. Не думаю, што мы можам змяніць стан нашых сэрцаў, але ў Езуса ёсць рашэнне. Пра яго казалі ўжо прарокі Єремія і Езехіель. «Пашлю вам духа майго, забяру вашае каменнае сэрца і дам сэрце з цела». Езус з неба, куды ўзышоў, хоча паслаць нам духа, свайго духа, каб гэтая любоў, якая ёсць у яго сэрца, была таксама ў сэрце яго абранніцы, эклезіі, касцёла. Ён хоча паслаць духа ў маё, тваё сэрца, каб з каменнага ўчыніць яго любячым, жывым. Хоча паслаць у нашай сем'і, парафіі, дыяцэзіі, у хрысціянскія касцёлы. Хоча паслаць усяму касцёлу, каб былі адно. Будзем чакаць разам з Марыяй, як апостол у вячэрніку, прыйсць ад духа любові, каб мы любілі ўсіх, хто ёсць у доме Айца, без выключэння. Каб свет, так моцна пазначаны канфліктамі і выпрабаваннямі, убачыў нас сведчанне адзінства. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!
2: Радыё «Рацыя». Белосток,
3: Слисла,
2: Городня,
3: Бельск-Подляски,
2: 98.1 FM.